0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно.
7: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Итак, 25 июня уже на календаре у нас. Какие праздники, какие интересные события сегодня. А сегодня, 25 июня, славяне всего мира, а это около 350 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения славян. Праздник крупнейшей исторической языковой общности народов мира был учрежден в 90-х годах 20 века. Для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить культуру, многовековую связь друг с другом. Ну, появился он как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, возникла вот эта необходимость к налаживанию дружеских и партнерских отношений в новых условиях. И первыми государствами, которые сделали серьезный шаг в этом направлении, стали, конечно, Беларусь и Россия, подписавшие ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях. Ну, славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира, составляют основную часть населения очень многих стран, поэтому сегодняшний день, конечно, очень важный, и стоит всем славянам передать большой привет. Будем, конечно, только дружить и налаживать отношения.

7 часов 23 минуты. Напоминаю, на календаре 25 июня. Продолжаю рассказывать о праздниках и интересных событиях этого дня. Сегодня еще день моряка. 25 июня ежегодно он отмечается, или день мореплавателя. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации, которая входит в ООН, подписали резолюцию, послужившую основанием учреждения этой международной даты. Это специальный день для людей всех морских профессий, необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, экономики в целом неоценим. Так что очень важный день. В Лиде, кстати, есть и общество военных моряков Личины, поэтому Союз военных моряков Личины. Есть люди, которые служили в военно-морских силах. Есть музей моряки Личины. Да? Так что морской музей тоже очень созданный по инициативе наших лидских моряков. Им большой привет. Сегодня их тоже профессиональный праздник. Там экспонаты различные морской тематики. Можно, конечно же, посмотреть, посетить и ознакомиться с морским делом. Так что вот такой праздник, который, конечно, сегодня отмечают все моряки во всем мире. С этим днем мы поздравляем.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
3: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Про гороскоп этого дня, конечно, не забыл. Докладываю с удовольствием, что обещают на сегодня нам астрологи. Овны, решительность приведет вас к заслуженной награде. Тельцы, домашние хлопоты принесут только радость. Близнецы, легкость в общении поможет решить любые вопросы. Раки, пришло время побаловать себя и своих близких. Львы, ваша энергия вдохновляет всех вокруг. Девы, рабочие проекты будут двигаться с невероятной легкостью. Далее, весы, романтический настрой станет вашим спутником. Скорпионы, финансовые вопросы решатся наилучшим образом. Далее, стрельцы, путешествия и поездки подарят яркие эмоции. Козероги, поддержка коллег поможет достичь большего. Водолеи, нестандартные идеи приведут к блестящему результату. И рыбы, ваша творческая энергия сегодня не будет знать границ.

0: 7:40, 25 июня. Сегодня на календаре у нас замечательный день, солнечный. А сегодня еще глобальный день Битлз. Праздник посвящен легендарной британской группе и ее влиянию на мировую музыку и культуру. А ее влияние, конечно же, очень велико. Отличный повод вспомнить свой любимый альбом, послушать его вновь. Дату выбрали, потому что именно в этот день, в 67-м году, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр вошли в студию номер 1 лондонской студии Эбби Роуд и исполнили свою любимую песню «All You Need Is Love» в первой международной спутниковой телетрансляции. Программу, как показывают данные, посмотрели около 400 миллионов человек по всему миру.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится малооблачная погода, пока без осадков, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, но воздух прогреется до 26 градусов.

7 часов и 48 минут замечательного утра, прекрасного настроения. Сегодня День моряка, 25 июня ежегодно отмечается. А еще в этот день, кстати, по поводу морской тематики, рыбак Альфред Энсон отправился в первый в истории одиночный рейс через Атлантику в 1876 году. 10 августа он прибыл на уэльский порт Аберкасл и переплыв в одиночку Атлантику за 46 дней. Также в этот день, в 66-м году прошлого столетия, был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Он предназначался для испытания системы получения спутниковой метеорологической информации, которая получала изображение облачности, снежного покрова и ледяных полей на освещенной и теневой сторонах Земли. В этот же день, 25 июня, в 1927 году в СССР запатентован прибор для записи звука на кинопленку. Запатентовано это в Ленинградском комитете по делам изобретений и получил название «Шеринофон». Его создателем стал выдающийся советский инженер и изобретатель Александр Федорович Шорин. Вот поэтому и такое название. Такие основные события. Всем желаю прекрасного четверга, хорошей погоды, хорошего настроения и чтобы этот день запомнился только позитивным.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем привет, хорошего настроения, новый музыкальный час. Это Лидер FM, Оливия Родриго в этом музыкальном часе. Впереди новый трек. Юлианна Караулова появится. Сердце в отпуск. Маршмелло также послушаем. Скоро выпуск новостей. Я желаю доброго утра.
0: Ты слушаешь

0: miles away.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде в предстоящую субботу, 27 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. С каждым годом все больше молодежи присоединяется к студотрядовскому движению. Этим летом на Личине планируется трудоустроить 1300 ребят в составе студенческих отрядов, которые будут работать в 28 организациях региона. Не первый год предоставляет рабочие места для юношей и девушек Литсельмаш. Как проходят будни студотрядовцев на предприятии, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Беларуси проходит конкурс научно-исследовательских работ «Светлый след, будь вечно живы», приуроченный к 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, колледжей и техникумов, студенты вузов. Работы принимаются до 18 октября. Победители будут приглашены к участию в работе молодежной секции Международной научно-практической конференции «Простора творчести», которая состоится в ноябре в Литературном музее Максима Богдановича. Технологии будущего. На празднике драконьих лодок в китайской провинции Сычуань человекоподобные роботы гребли вместе со спортсменами и даже готовили праздничное блюдо. Это своеобразная репетиция ко всемирным играм андроидов, которые пройдут в Пекине в августе. Гуманоидов тщательно настраивали, и результат впечатлил зрителей. Движения механизмов выглядят плавными и естественными. Кроме того, роботы принимали участие и в кулинарных поединках. Это потребовало разработать еще более сложный комплекс характеристик.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-186-76-76.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет «Билд» поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете «Билд» по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.

0: стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Добрейшего всем утра, прекрасного всем настроения. Четверг, сегодня у нас замечательная погода, день без осадков, обещает Белгидромет. Жарко, наступление тепла, все больше и больше приближается. У нас вот такие природные качели погодные. 25 июня у нас. Новости, конечно, есть интересные, курьезные истории. Вот, например, роботы занялись попрошайничеством на улицах. Но дискуссии о том, что эти машины осваивают все больше сфер профессиональной деятельности, ведутся давно. Есть опасения, что роботизированные коллеги начнут отнимать у людей рабочие места. А тут вот как раз-таки и появились уличные попрошайки. Вы не представляете, но робот стоит на улице и попрошайничает. При этом являются весьма удачными конкурентами попрошаек людей. Значит, очень странно, но тем не менее вот такая вот фотография этих роботов появились. Кажется, из Китая все это дело. Значит, гуманоидный робот использовать его экономически невыгодно, говорят люди, для того, чтобы выпрашивать милостыню. Но многие комментаторы считают, что эти роботы — это арт-проекты или социальные эксперименты, которые должны заставить нас задуматься о взаимоотношениях с машинами, которые становятся все более причудливыми. Фотографии, честно говоря, пугающие. Недавно рассказывали и о том, что робот преследовал одну женщину.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8 часов 24 минуты. В ресторане для жарки курицы используют 66-летнее масло в Японии. Значит, владелец ресторана недавно получил золотую медаль на одном из конкурсов. После этого мужчина дал интервью, в котором поделился главным секретом успеха своего заведения. Дело в том, что в открывшемся 66 лет назад ресторане никогда, никогда полностью не меняли масло, в котором обжаривается курица. Фирменное блюдо получается уникальным, так как выдержанное масло, как говорит хозяин, придает ему сложный аромат и неповторимый вкус. Откровения ресторатора впечатлили не всех. Люди испугались, что старое масло небезопасно для употребления. Но он объяснил, что каждый день масло, в котором жарится курица, очищается от всех примесей, фильтруется, после чего на следующий день к нему добавляется новое масло. То есть технически нельзя сказать, что масло в ресторане действительно 66-летнее, но все-таки там вполне могут присутствовать вот эти молекулы, которым уже больше 60 лет. Ну, реклама это или антиреклама, непонятно, но в любом случае пока этот человек получил золотую медаль на конкурсе рестораторов.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе». Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
6: Шум и холод вам мешает? «Реал Пласт» от них спасает. Компания «Реал Пласт» предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. «Реал Пласт» – стиль и качество для вас.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Юлианна Краулова на волнах Лидер ФМ. 8:37 время точное. Значит, индийский монах стоит на ногах вот уже 5 лет. Зовут его Даулат Гири. Монах из Индии не садился, не ложился вот все это время. Он дал обет провести в этом положении целых 12 лет, так что он не прошел даже половину своего сложного духовного пути. Он принадлежит к религиозной группе, которая считает, что подобное суровое испытание очищает душу человека и помогает им приблизиться к Шиве, вот божеству. Чтобы хоть как-то обеспечивать себе отдых во время многолетнего обета, монахи используют специальные ремни, подвесные качели и различные опоры. Несмотря на то, что добровольцы ухаживают за ногами его, обрабатывают целебными мазями от постоянной нагрузки, они почернели и опухли. Ну, конечно, представьте, 5 лет стоять. Недаром врачи предупреждают об опасности подобной духовной практики. Длинное стояние на ногах нарушает кровообращение. Это, конечно же, очень-очень вредно. Ну, сколько он еще выдержит, непонятно, но, судя по всему, этот человек настроен решительно, чтобы пройти весь свой духовный путь.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха 22 до 26 тепла.

8:48. В продолжении интересных новостей, значит, администрация зоопарка в городском уезде Антю, это китайская провинция Шаньдунь, попытались выдать осла за зебру. Значит, на полосатое длинноухое животное, очень похожее на осла, обратили внимание посетители питомника. Поддельная зебра находилась в вольере с другими ослами, и гости зоопарка сразу же поняли, что это тоже осел. Ролик с перекрашенным животным быстро стал вирусным в интернете, и пользователи начали издеваться над зоопарком. Но после этого администрация питомника дала, по мнению арт-критиков, нелепое объяснение, что появление зебры среди ослов. Мы занимаемся косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра. Мы даже не повесили табличку, что это зебра. Это просто шутка, абстрактная шутка, чтобы привлечь посетителей, заявили представители зоопарка. Но, кстати, это не в первый раз подобный эксперимент. И в других зоопарках такое было. И в панд перекрашивали. Но животное вот выглядит очень миленько, конечно. Но наверняка придется эти полоски смывать, потому что очень много недовольных людей. Ну и, в принципе, считают, что это мошенничество. Я желаю доброго утра, только хорошего настроения. В следующем музыкальном часе поиграем. Ты слушаешь?

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем приветище, хорошего настроения, новый музыкальный час. Ваня Дмитриенко продолжит его. Maroon 5 и Риана. Alice in One Republic. Two Colors впереди у нас. Поиграем через 15 минут.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде стало светлее. В районе домов 41, 55, 67 по улице Тухачевского зажглись фонари. Служба по эксплуатации энергетического оборудования Лидского ЖКХ закончила установку уличного освещения. Главное, учащимся 15-й школы теперь будет намного комфортнее и безопаснее добираться на учебу ранним утром и возвращаться домой осенью и зимой. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. 27 и 28 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку. Гостей ждет насыщенная программа, в том числе выступления народного ансамбля скрипачей «Славяночка», народного духового оркестра музыкального колледжа, игровая и танцевальная площадки, показательная тренировка по карате. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. В Минске представили уникальную керамику из Китая. В Национальном художественном музее открылась выставка «Дух и красота керамики равнин Джунь Юань» – выставка искусства провинции Хэнань. На витринах представлены работы, выполненные в различных традиционных техниках – от знаменитых селадонов до тончайших полихромных изделий. Выставка будет работать по 28 июня. После завершения проекта экспонаты передадут в дар Национальному художественному музею Беларуси. Количество безработных в Финляндии достигло 376 тысяч человек, что стало рекордом с 1998 года. В мае уровень безработицы вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным статистического управления, уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 74 лет, без учета сезонных колебаний, также поднялась до рекордной для 21 века отметки – почти 13% против 10,5% год назад. При этом среди молодежи от 15 до 24 лет этот показатель в прошлом месяце составил 23,2%.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754. Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтор, отля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах насенне и на msso.by.
3: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: А мы начинаем первую игру на сегодняшний день. Подарок у нас скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Будем слушать фрагментик 7 секунд от моей соведущей. На 9703 нужно отправить вариант ответа, про что она говорит, ну и получить за этот подарок звание победителя этого музыкального часа. Давайте слушать.
2: Оно может быть разноцветным, у него может быть рог красно-фиолетовым. Он похож на лошадку, но не совсем.

0: Итак, подводим итоги. Есть у нас победитель. Еще раз слышим отрывок.
1: Оно может быть разноцветным, у него может быть рог красно-фиолетовым. Он похож на лошадку, но не совсем. Это единорог.
0: Единорог, вот правильный ответ. 2904, последняя цифра номера телефона абонента, ставшего победителем. Вручаю вам подарок, скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
9: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
10: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM 54.7.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 26 тепла.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем салют, отменного и прекрасного настроения. Это Лидер FM. Джелагони продолжит час. Кэти Перри. И группа Серебро. Прям по курсу Эва Макс. Женщины Беларуси, традиционная рубрика и новости в этом музыкальном часе.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В текущем году в Лидском районе капитально отремонтируют 29 объектов жилого фонда. На эти цели выделено более 23 миллионов рублей, из них порядка 8 миллионов – отчисления граждан, а оставшиеся – средства из районного бюджета. За первое полугодие планируется ввести в эксплуатацию 7 многоэтажек. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. С целью оперативного реагирования на обращения граждан и субъектов хозяйствования по вопросу эффективности, проводимой контролирующими надзорными органами профилактической работы, в Комитете госконтроля Гродненской области сегодня до 13 часов открыта горячая линия по телефонам 80-152-79-88-44, 80-152-79-88-43. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в 13-м форуме регионов Беларуси и России. Основной темой форума станет экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Мероприятие пройдет 25-26 июня и соберет представителей власти и деловых кругов обеих стран. В результате мощного землетрясения в Венесуэле погибли как минимум 32 человека, более 700 пострадали. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес. В поисково-спасательных работах принимают участие более 500 человек. Два здания в столице страны разрушены полностью. Работа метро и железнодорожных линий в Каракасе приостановлена.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами. Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
2: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
4: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
5: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках. Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
10: Достоверно, оперативно,
5: качественно, с любовью.
10: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 22 июня в Беларуси вспоминали жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В год белорусской женщины и 85-летие начала Великой Отечественной войны нельзя не вспомнить женщин, которые мужественно, наравне с мужчинами, сражались за нашу Родину. 22 июня в Гродно состоялась акция памяти «Не женщины придумали войну». У Вечного огня в парке Жилибера юные актеры и студенты гуманитарного колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы представили масштабную и проникновенную театрализованную постановку, посвященную подвигу советских женщин, которые наравне с мужчинами внесли неоценимый вклад в разгром нацизма и достижение Великой Победы. Зрителям были представлены кадры-кинохроники и сценические композиции, основанные на реальных судьбах разведчиц, летчиц-подпольщиц, в том числе участниц освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Одна военная сцена сменяла другую. Зрители узнали о мужественных жительницах Гродненщины, которые сражались в подполье и помогали партизанам, снабжали продуктами и медикаментами, прятали в своих домах еврейских детей. В глазах у каждой героини безмерное мужество, решимость, бесстрашие и огромная любовь к своей родине. Акция завершилась минутой.

0: плата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кр или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
3: Внимание, найден пострадавший в кровати.
2: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
4: Не прожигай свою жизнь.
5: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк. За кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
8: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: партнер новостей суши-бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В Слонимском районе в отношении 4 подростков возбуждено уголовное дело за хулиганство. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В агрогородке Жировичи по улице Молодежной стоит здание общежития, которое в скором времени подлежит капитальному ремонту. Всех жильцов выселили, и в настоящее время в нем никто не проживает. Об этом знали 4 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Прогуливаясь по агрогородку, ребята решили заглянуть в пустующую недвижимость. Отперев хлипкую задвижку, они проникли внутрь. Пройдя по нескольким комнатам и ничего интересного не найдя для себя, они заглянули в служебное помещение жилищно-коммунального хозяйства. Там они нашли много интересного и стали все громить. В итоге ребята руками и ногами повредили 2 стола, телевизор, а также разбросали документы. Общая сумма ущерба составила более 500 белорусских рублей. Работник ЖКХ на месте увидел погром и сообщил об этом в Слонимский РОВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемых. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Со слов подростков, совершили данное преступление просто ради забавы. Ранее они проблем с законом не имели. На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках 102 Неманов, Телеграм, Инстаграм.
4: Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. Профсоюзные юристы сегодня проводят выездные правовые приемы по всей стране. Такая практика помогает работникам лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях, а нанимателям своевременно предупреждать нарушения законодательства. Правовая консультация бесплатная, ее сможет получить любой желающий. Подробнее о местах и времени приемов можно узнать на сайтах областных и городских объединений профсоюзов. США провели успешное тестирование нового летательного аппарата, предназначенного для испытаний ядерных боеприпасов. Он призван продемонстрировать, как Штаты собираются использовать искусственный интеллект, чтобы быстрее продвигаться вперед в вопросе производства ядерного оружия и обслуживания ядерного арсенала. Летательный аппарат был разработан для имитации экстремальной температуры и вибрации, которым подвергается ядерный боеприпас во время полета.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 22-25 градусов тепла.

0: Попробуйте хлеб «Семушка особый» от Лидского хлебозавода. Выпечен из ржано-пшеничной муки с добавлением ржаного солода, семян подсолнечника и тмина. Не только вкусно, но и полезно. Сделано в Беларуси. Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер Пол». Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». «Мастер Пол» с заботой о вашем времени. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания. Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем.
0: Все кино.
1: Актер Киану Ривз ведет переговоры о главной роли в новом фильме «В Лего-вселенной», который готовит студия Universal. Постановщиком проекта выступит Джош Кули, режиссер «Истории игрушек 4», где Киану Ривз озвучивал канадского каскадера Дюка Кабума. Подробности сюжета новой ленты пока не раскрываются, но известно, что фильм будет гибридом игрового кино и анимации и не станет прямым продолжением Лего-фильма Warner Bros., а скорее попытается перезапустить историю уже под крылом Universal.
0: Все кино.
1: Онлайн-кинотеатр «Око» представил первый трейлер криминальной многосерийной комедии «Суета». В центре сюжета четверо друзей-неудачников из Пятигорска, которые решают ограбить инкассаторов, но вместо быстрого навара получают долг в 150 миллионов рублей. Теперь, чтобы выжить, им приходится продолжать налеты. Сценарий написали Тёма Золотарёв и Егор Сапожников. Режиссером выступил Антон Родин. В актерском составе Александр Федоров, Магомед Муртазаалиев, Александр Аверин, Денис Власин, Александр Фисенко, Юлия Гривцова и Анастасия Акатова.
0: Все кино.
1: Производство запускают новый анимационный сериал по мотивам книг о Пеппи «Длинный чулок». Проект станет современной интерпретацией классических произведений шведской писательницы Астрид Лингрен. Производство стартует уже в октябре. Первый сезон будет состоять из 52 эпизодов продолжительностью по 11 минут. Создатели обещают сохранить дух оригинальных историй, но адаптировать приключения рыжеволосой героини для нового поколения зрителей и современных платформ. Книги о Пеппи «Длинный чулок» впервые были опубликованы в 1945 году и с тех пор переведены на десятки языков, а общий тираж превысил 65 миллионов экземпляров.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Приглашаем Вита Свет, маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей, анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий, индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет, Лида, проспект Победы, 29.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 26 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов 1 минута. Приятного аппетита с обеденным перерывом. В этом музыкальном часе слушаем, конечно же, новые треки. Это Пантенопе, группа Бис, Dive into the Ocean в этом музыкальном часе, также остывающий хит. А еще мы поиграем очень скоро. Я желаю хорошего настроения.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В связи с проведением в Лиде торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, будет ограничено движение по улице митрополита Филарета на период с 10:00 2 июля до часа ночи 4 июля. Объезд закрываемого участка пригородными автобусами организуется до улицы Ленинской по своему маршруту, далее с Ленинской на Грюнвальдскую и Калинина и затем по своим маршрутам. Движение городских автобусов будет осуществляться без изменений. В рамках фестиваля молодежных субкультур «Молодежная волна» развернется командная игра «Лазертаг». Присоединиться к ней приглашают всех желающих в возрасте от 16 лет до 31 года. Участие бесплатное. Прием заявок по телефонам 54 67 47 или плюс 375 33 662 80 23. Мероприятие пройдет на площади у Дворца культуры города Лиды 28 июня. Время сбора 16:00. Минск и Минская область принимают 13-й форум регионов Беларуси и России. Традиционно он будет проходить в течение 2 дней. В рамках диалоговых площадок пройдут дискуссии, посвященные социологическим исследованиям и аналитике со стороны Беларуси и России, направленные на глубокое понимание запросов и интересов белорусских и российских граждан. В первый день форума организованы 10 тематических секций. Почти 2/3 поляков выступают против возможного вступления Украины в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие более 1000 человек. Он проводился 12-13 июня. Почти 60% опрошенных выступили против присоединения Украины к сообществу. Обратного мнения придерживаются чуть более 35%. И только 8,4% ответили однозначно «да». Еще 5% затруднились ответить.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-25 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54-13-74-8029-255-53-11.
3: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».

0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на «Лидер ФМ» 54-70-75.

0: ФМ. Дарим подарки.
1: Итак, друзья мои, товарищи, время для второго розыгрыша, где я что-то спрашиваю вас, а вы должны ответить, правда или ложь то, что я говорю. На номер 9703 отправляйте вариант, получайте подарок. Сегодня скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Ну что, после того, как я это утверждение какое-то озвучу, на 9703 вы отправляете вариант, правду сказал я или ложь. И вот что, правда или ложь, что скульптура «Медный всадник» в Санкт-Петербурге посвящена Петру Великому. 9703.

0: Итак, правда или ложь, что скульптура «Медный всадник» в Питере посвящена Петру Великому? На 9.703 нужно было отправить вариант «Правда». Действительно, это так. Самый известный конный памятник на Сенатской площади, создан скульптором Этьеном Морисом Фальконе, посвящен именно российскому императору Петру Великому. Победитель сегодня у нас, участник, номер телефона заканчивается на цифры 1403. Поздравляю вас! Вам подарок – это скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Ждите смс, узнайте, как забрать свой приз.
1: Наша музыка. Yeah.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Билгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 26 тепла.
2: Лидер

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем приветище, 13 часов 1 минута. Встречайте новый музыкальный час под музыкальное сопровождение от группы «Пицца». Леди Гага также отметится. Звонкий его новый трек «Нежность». Далее у нас Алан Уолкер. Послушаем новости, поиграем, все по порядку.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В отделе ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества состоялся областной семинар-практикум под качеству для мастеров народного творчества под названием «От прадева до ткацтва. Отраджение и захование ткацтва на Панямонне». Он собрал более 40 мастеров народного творчества клубных и смешанных учреждений культуры региона. В рамках программы они познакомились с богатой историей и современными техниками белорусского ткачества. Особое внимание было уделено практическим занятиям. Госавтоинспекция напоминает о правилах перевозки в легковых автомобилях детей, говорит инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
4: Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Детское удерживающее устройство своими характеристиками должно соответствовать росту и весу ребенка. Не пренебрегайте простейшими правилами дорожного движения и берегите себя и своих близких.
3: Витебск готов к празднованиям, посвященным годовщине основания города, а также 82-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Программа стартует завтра. Город будет удивлять жителей и гостей праздничным настроением. Для этого предусмотрены концерты, конкурс красоты и фестиваль уличного искусства. Кульминацией станет праздничный салют. Произошедшее накануне землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за последние 126 лет. Таковы данные архива геологической службы США. В этот раз в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По последним данным, погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 пострадали. Спасателям удалось извлечь из-под обломков разрушенных зданий 23 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 22-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно.
9: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13:16. Ну что, начинаем нашу очередную игру. Третье состязание на сегодняшний день. Подарок у нас — набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Я озвучиваю вопрос. Три варианта ответов озвучиваю. Вы выбираете тот вариант, который вам по душе. Отправляете на 9703, отправляете первым и получаете приз звания чемпиона. Как и всегда, полный ответ прописывайте не цифрами 1, 2, 3, а пишите его. Ну и вопрос следующий. О каком дне поется, пожалуй, самая известная песня группы Beatles? Вчера, сегодня, завтра. О каком дне поется? 9703.

0: вечер. Дарим подарки.
1: Подводим итоги. Сегодня я спрашивал, о каком дне поется в, пожалуй, самой известной песне группы Beatles. Вчера, сегодня, завтра. Конечно же, вариант вчера, yesterday. Так называется самый известный хит группы Beatles. Победитель у нас сегодня. Слушатель, номер телефона заканчивается на цифры... на цифры 73-18. Поздравляю с победой. Напомню, вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
2: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе». Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно, с любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 26 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00, жаркий солнечный день, сегодня у нас 25 июня, и кажется, лето настоящее за бортом. Какой погода будет завтра, узнаем в ближайшем выпуске новостей, но об этом часе мы послушаем новинки. Move You, Burrito, In My Head, также в этом музыкальном часе. А еще мы поиграем, услышимся в дневном сеансе.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. В Лиде реализуется проект «Консультационный пункт психолога в торговых центрах». С 27 июня по 29 августа на базе Лидопарка, улица Качана, дом 29, второй этаж, будет работать комната психолога. Обратиться сможет любой желающий, кому необходима оперативная психологическая помощь, либо есть потребность обсудить давно волнующую проблему. Психологическую помощь и поддержку на анонимной основе детям, подросткам, взрослым будут оказывать квалифицированные психологи, работающие в сферах образования, медицины, социальной защиты. Режим работы кабинета – вторник-четверг с 16 до 18 часов, суббота с 12 до 16. В пункте пропуска Беняконе на белорусско-литовской границе начались работы по восстановлению цементного покрытия радиометрических ворот на выезд из Беларуси. Движение выезжающих транспортных средств организовано через полосу встречного движения по въездному направлению. Дата завершения ремонтных работ будет сообщена дополнительно. Минск принимает 4-й международный антифашистский конгресс, который объединил 36 стран. Прокуратура, архивы, музеи продолжают открывать страшные страницы преступлений на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. По подсчетам, на территории Беларуси погибли около 3 миллионов человек, уничтожено почти 13 тысяч деревень. 12-летний мальчик получил травмы в результате нападения акулы на Багамах во время экскурсии. Инцидент произошел на острове Станиэл-Кей. Акула напала на ребенка, когда тот купался со своим братом. Пострадавшему мальчику была оказана медицинская помощь. Сейчас его состояние стабильное.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастерпол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастерпол. С заботой о вашем времени.
2: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качана, 29, корпус 3.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Это дневной сеанс, мы начинаем очередное состязание, киношное для всех кинолюбителей, время звездное настало. Можно выиграть подарок ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастерпол», для этого нужно угадать фильм. Он будет длиться 26 секунд, аудиофрагмент из какой-то картины. На номер 9703 необходимо отправить название ленты, справиться первым и стать чемпионом. Фрагмент готов, с вашего позволения запускаю его.
2: Поездка у нас такая. Мой друг просит тебя отдать дочь за него замуж. Думаю, что вопрос надо решать положительно. Какие мнения?
3: Ну, что я могу сказать? Мне так приятно встречать в своем доме такого большого гостя. Да я б сам рад. Разве я могу отказать?
1: Вот прослушали, а теперь варианты.
0: Дневной

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги дневного сеанса. Определились с победителем. Сейчас определимся с названием картины.
2: Повестка у нас такая. Мой друг просит тебя отдать дочь за него замуж. Думаю, что вопрос надо решать положительно. Какие мнения?
3: Ну, что я могу сказать? Мне так приятно встречать в своем доме такого большого гостя. Да я б сам рад. Разве я могу отказать?
1: Российская полнометражно-комедийная лента 2006 года. Называется «Заяц над бездной». Сегодня у нас победитель, радиослушатель. Последние цифры номера телефона 8624. Напомню, что вам достается подарок-ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол».
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Deal Спецгаз. Газ для вас.
3: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
4: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
6: Проведи время с пользой!
7: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
10: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
11: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.

Белгидромет сообщает, что завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный от 1 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 17 градусов, днем до 27 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей в них не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 80 фактов нарушений требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель совершил проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора. 6 водителей проигнорировали использование ремня безопасности. Один водитель перевозил ребенка без использования детского удерживающего устройства. 4 водителя не предоставили преимущество движения пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 34 водителя управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 20 водителей во время управления транспортным средством пользовались средствами мобильной связи с помощью рук. А также 3 водителя мотоцикла нарушили требования правил дорожного движения. Уязвимые участники дорожного движения также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Всего за сутки было выявлено 3 факта нарушений требований правил дорожного движения пешеходами.
1: Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 27 июня, матч 13-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде наша команда встретится с «Молодечно-2018». Начало матча в 18 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Лида» располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк». Поезд памяти побывал уже в 4 городах Беларуси – Гродно, Могилеве, Витебске и Бресте. 25 июня на карте Полоцк – первый книгопечатный город Беларуси. В проекте участвуют 200 человек из 18 стран. Впервые присоединились и старшеклассники из Великобритании, Франции и США. У маршрута первый юбилей. Поезд памяти курсирует уже 5 лет. Волна нестерпимого зноя обрушилась на Западную Европу. В большинстве столиц Старого Света стоит жара, какой не было многие десятилетия. Во Франции 24 июня стало самым жарким днем за всю историю наблюдений. В 50 департаментах страны воздух прогрелся до 40 градусов, а в Париже и вовсе почти 45. В Лондоне до 39 градусов жары, в Берлине температура достигла 38 градусов. Облегчения синоптики пока не обещают.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на «Лидер FM».

0: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители – не оставляйте детей без присмотра.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный от 1 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 17 градусов, днем до 27 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Работники Лидского РУЧС патрулируют запрещенные для купания места, проводят разъяснительную работу, напоминают гражданам правила безопасности на воде. В этот раз под пристальным вниманием спасателей промышленный карьер в деревне Пески, озеро вблизи деревни Велички, а также торфяной карьер в деревне Шибаки. Места, запрещенные для купания, но весьма популярные среди местных жителей. Работники МЧС разъяснили отдыхающим, чем может закончиться купание в запрещенных местах, предостерегли от употребления спиртных напитков на берегу и купание в состоянии алкогольного опьянения. В Лиде правоохранители раскрыли кражу ювелирных украшений, которые муж тайно выносил из дома и сдавал в скупку. Как сообщает УВД Гродненского облсполкома, 30-летний мужчина нигде не работал, часто употреблял спиртное. 28-летняя женщина пыталась поддерживать семейный быт. Однако в какой-то момент заметила, что стали пропадать украшения, подаренные бабушкой еще до свадьбы. Супруг брал ювелирные изделия и сдавал в скупку. Женщина обратилась в милицию. Сотрудники уголовного розыска Лидского РУВД выяснили, что драгоценности муж крал на протяжении 2 лет и в гораздо больших объемах, чем предполагала хозяйка. Основную часть украденного удалось вернуть владелице, а к уголовному делу добавилось заявление на развод. Товарооборот между Белоруссией и Россией по итогам первого квартала 2026-го вырос на 7,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко на форуме регионов Белоруссии и России. Он отметил, что положительная динамика продолжается за счет развития промышленной кооперации и реализации программ импортозамещения. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс подвел Соединенные Штаты Америки. Он обрушился с критикой на европейские страны за то, что они не поддержали войну США и Израиля против Ирана. Дональд Трамп вновь выразил свое разочарование тем, что члены альянса НАТО не присоединились к военной операции.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 26-27 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусства. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем.
0: Все кино.
1: Актер Киану Ривз ведет переговоры о главной роли в новом фильме «В Лего-вселенной», который готовит студия Universal. Постановщиком проекта выступит Джош Кули, режиссер «Истории игрушек 4», где Киану Ривз озвучивал канадского каскадера Дюка Кабума. Подробности сюжета новой ленты пока не раскрываются, но известно, что фильм будет гибридом игрового кино и анимации и не станет прямым продолжением Лего-фильма Warner Bros., а скорее попытается перезапустить историю уже под крылом Universal.
0: Все кино.
1: Онлайн-кинотеатр «Око» представил первый трейлер криминальной многосерийной комедии «Суета». В центре сюжета четверо друзей-неудачников из Пятигорска, которые решают ограбить инкассаторов, но вместо быстрого навара получают долг в 150 миллионов рублей. Теперь, чтобы выжить, им приходится продолжать налеты. Сценарий написали Тёма Золотарёв и Егор Сапожников. Режиссером выступил Антон Родин. В актерском составе Александр Федоров, Магомед Муртазаалиев, Александр Аверин, Денис Власик, Александр Фисенко, Юлия Гривцова и Анастасия Акатова.
0: Все кино.
1: В производство запускают новый анимационный сериал по мотивам книг о Пеппи «Длинный чулок». Проект станет современной интерпретацией классических произведений шведской писательницы Астрид Лингрен. Производство стартует уже в октябре. Первый сезон будет состоять из 52 эпизодов продолжительностью по 11 минут. Создатели обещают сохранить дух оригинальных историй, но адаптировать приключения рыжеволосой героини для нового поколения зрителей и современных платформ. Книги о Пеппи «Длинный чулок» впервые были опубликованы в 1945 году и с тех пор переведены на десятки языков, а общий тираж превысил 65 миллионов экземпляров.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс!
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный от 1 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 17 градусов, днем до 27 градусов со знаком «плюс».

что мне надо.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов двух стран. Экзаменационная кампания 2026 вписала еще одну золотую страницу в истории образования Лидского района. 60 выпускников школ региона получили 100 баллов на централизованном экзамене и централизованном тестировании. Выпускника инженерного класса средней школы номер 17 города Лиды Кирилла Каскевича абсолютный результат – 400 баллов из 400 возможных. 9 выпускников стали обладателями 100-бальных сертификатов по результатам 2 ЦЭ или ЦТ. Наибольшее количество максимальных результатов, а это 30, получено по русскому языку. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 26 июня. С 9 до 16 часов в населенном пункте Далекие по улицам Школьной, Новой, Первомайской, Гагарина. В населенном пункте Огородники по улице Ленинской, Гончарский сельсовет. В связи с ремонтом линии электропередачи. Департамент окружающей среды и метеорологическое управление Таиланда предупредили об опасном уровне жары в Бангкоке, индекс которого достиг почти 52 градусов Цельсия. Власти предупредили жителей о высоком риске теплового удара, порекомендовав населению сократить пребывание днем на открытом воздухе. При этом индекс жары отражает температуру, которую ощущает тело, а не общую температуру воздуха.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Встречайте в новом формате магазин «Мегабрэнд».

0: субботу.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Всем замечательной дороги концерн Ford рассказал о необычном эксперименте, проведенном для полевого испытания своей системы безопасности. Испытание провели в лесу неподалеку от ранчо, где живет медведь. Он не считается диким, у него есть хозяин, а сам он воспитан, обучен и даже снимается в кино. Для автомобильных тестов медведю пришлось пройти дополнительные курсы обучения. Предоставленный саму себе, медведь по имени Тек сначала раскачивал тяжелый пикап и царапал его кузов. Потом смог продавить боковое окно, открыть дверь за штатную ручку и в итоге пробрался в салон. Медведи любят разрушать вещи и нравится ломать все подряд, поэтому Тек справился очень хорошо, отметил дрессировщик. В самой компании объяснили необычное испытание тем, что владельцы автомобилей Ford эксплуатируют их не только в городах, но и порой в самых экстремальных условиях. Лабораторные тесты не позволяют получить полноценные данные о проведении электроники в таких ситуациях. Инженер Ford в то время, как медведь изучал пикап, получал уведомления о событиях на свой телефон и мог онлайн наблюдать за Тегом через бортовую видеокамеру. Таким образом, компания наняла медведя для проверки штатной противоугонной системы, которую автомобиль не прошел. В ходе тестов ни одно животное не пострадало. Я желаю отличной дороги.
3: Ты слушаешь.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, Чоба 3А, здание автошколы ДСАВ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
0: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77. И на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, что завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный от 1 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 17 градусов, днем до 27 градусов со знаком «плюс». Лидер.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В текущем году в Лидском районе капитально отремонтируют 29 объектов жилого фонда. На эти цели выделено более 23 миллионов рублей, из них порядка 8 миллионов – отчисления граждан, а оставшиеся – средства из районного бюджета. За первое полугодие планируется ввести в эксплуатацию 7 многоэтажек. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Слонимском районе в отношении 4 подростков возбуждено уголовное дело за хулиганство. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
2: В агрогородке Жировичи по улице Молодежной стоит здание общежития, которое в скором времени подлежит капитальному ремонту. Всех жильцов выселили, и в настоящее время в нем никто не проживает. Об этом знали 4 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Прогуливаясь по агрогородку, ребята решили заглянуть в пустующую недвижимость. Отперев хлипкую задвижку, они проникли внутрь. Пройдя по нескольким комнатам и ничего интересного не найдя для себя, они заглянули в служебное помещение жилищно-коммунального хозяйства. Там они нашли много интересного и стали все громить. В итоге ребята руками и ногами повредили 2 стола, телевизор, а также разбросали документы. Общая сумма ущерба составила более 500 белорусских рублей. Работник ЖКХ на месте увидел погром и сообщил об этом в Слонимский РОВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемых. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Со слов подростков, совершили данное преступление просто ради забавы. Ранее они проблем с законом не имели. На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках 102 Неман в Телеграм и Инстаграм.
1: Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 27 июня, матч 13-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде наша команда встретится с «Молодечно-2018». Начало матча в 18 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Лида» располагается на 6-й строчке. Лидирует Слуцк.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
4: Полундра! Назад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
5: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Мам, пап! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
8: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
9: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
10: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: тебе понравится. 6+.
1: Всем привет! Многие люди, узнав о рационе 42-летней Рэйчел, могли лишь в удивлении развести руками. Дело в том, что жительница Великобритании всю жизнь питалась одним лишь картофелем. Картошкой в мундире, картофельным пюре, картофельными чипсами, оладьями и прочим. В общем, весь рацион, который когда-то описывала героиня фильма «Девчата». И причина даже не в том, что Рэйчел так уж обожает картошку. Наоборот, она считает подобную однообразную диету довольно-таки скучной. Просто женщина страдала от расстройства приема пищи. Именно страдала. Ведь мучения дамы, к счастью, закончились. Понимая, что так больше жить нельзя, она обратилась к гипнотерапевту, и после 8 сеансов она уже может похвастаться определенными успехами. Теперь она с удивлением выяснила, что любит бананы, клубнику и много другие блюда, например, сэндвич с яйцом. Конечно, путь Рэйчел к исцелению до конца еще не пройден, но путь этот правильный. Пожелаем ей здоровья и разнообразной вкусной пищи.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что завтра будет малооблачная погода без осадка, ветер северо-западный от 1 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 17 градусов, днем до 27 градусов со знаком плюс.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В отделе ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества состоялся областной семинар-практикум по качеству для мастеров народного творчества под названием «От прадева до ткацтва. Одрождение и захование ткацтва на Панямонне». Он собрал более 40 мастеров народного творчества клубных и смешанных учреждений культуры региона. В рамках программы они познакомились с богатой историей и современными техниками белорусского ткачества. Особое внимание было уделено практическим занятиям. Работники Лидского РУЧС патрулируют запрещенные для купания места, проводят разъяснительную работу, напоминают гражданам правила безопасности на воде. В этот раз под пристальным вниманием спасателей промышленный карьер в деревне Пески, озеро вблизи деревни Велички, а также торфяной карьер в деревне Шибаки. Места, запрещенные для купания, но весьма популярные среди местных жителей. Работники МЧС разъяснили отдыхающим, чем может закончиться купание в запрещенных местах, предостерегли от употребления спиртных напитков на берегу и купание в состоянии алкогольного опьянения. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей в них не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 80 фактов нарушений требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель совершил проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора. 6 водителей проигнорировали использование ремня безопасности. Один водитель перевозил ребенка без использования детского удерживающего устройства. 4 водителя не предоставили преимущество движения пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 34 водителя управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 20 водителей во время управления транспортным средством пользовались средствами мобильной связи с помощью рук. А также 3 водителя мотоцикла нарушили требования правил дорожного движения. Уязвимые участники дорожного движения также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Всего за сутки было выявлено 3 факта нарушений требований правил дорожного движения пешеходами.
3: В рамках фестиваля молодежных субкультур «Молодежная волна» развернется командная игра «Лазертаг». Присоединиться к ней приглашают всех желающих в возрасте от 16 лет до 31 года. Участие бесплатное. Прием заявок по телефонам 54 67 47 или плюс 375 33 662 80 23. Мероприятие пройдет на площади у Дворца культуры города Лиды 28 июня. Время сбора 16:00.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 22 июня в Беларуси вспоминали жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В год белорусской женщины и 85-летия начала Великой Отечественной войны нельзя не вспомнить женщин, которые мужественно, наравне с мужчинами, сражались за нашу Родину. 22 июня в Гродно состоялась акция памяти «Не женщины придумали войну». У вечного огня в парке Жалибера юные актеры и студенты гуманитарного колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы представили масштабную и проникновенную театрализованную постановку, посвященную подвигу советских женщин, которые наравне с мужчинами внесли неоценимый вклад в разгром нацизма и достижение Великой Победы. Зрителям были представлены кадры кинохроники и сценические композиции, основанные на реальных судьбах разведчиц, летчиц-подпольщиц, в том числе участниц освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Одна военная сцена сменяла другую. Зрители узнали о мужественных жительницах Гродненщины, которые сражались в подполье и помогали партизанам, снабжали продуктами и медикаментами, прятали в своих домах еврейских детей. В глазах у каждой героини безмерное мужество, решимость, бесстрашие и огромная любовь к своей родине. Акция завершилась минутой молчания в память о погибших защитницах Отечества.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер ФМ. С нами вечер будет...

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь выгодно.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация

0: Информация в Telegram-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный от 1 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 17 градусов, днем до 27 градусов со знаком «плюс».

«Золотой хит» на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Экзаменационная кампания 2026 вписала еще одну золотую страницу в истории образования Лидского района. 60 выпускников школ региона получили 100 баллов на централизованном экзамене и централизованном тестировании. Выпускника инженерного класса средней школы номер 17 города Лиды Кирилла Каскевича абсолютный результат – 400 баллов из 400 возможных. 9 выпускников стали обладателями 100-бальных сертификатов по результатам 2 ЦЭ или ЦТ. Наибольшее количество максимальных результатов, а это 30, получено по русскому языку. Подробности на нашем сайте lidanews.by. В Лиде реализуется проект «Консультационный пункт психолога в торговых центрах». С 27 июня по 29 августа на базе Лидопарка, улица Качана, дом 29, второй этаж, будет работать комната психолога. Обратиться сможет любой желающий, кому необходима оперативная психологическая помощь, либо есть потребность обсудить давно волнующую проблему. Психологическую помощь и поддержку на анонимной основе детям, подросткам, взрослым будут оказывать квалифицированные психологи, работающие в сферах образования, медицины, социальной защиты. Режим работы кабинета – вторник-четверг – с 16 до 18 часов, суббота с 12 до 16. В связи с проведением в Лиде торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, будет ограничено движение по улице митрополита Филарета на период с 10.00 2 июля до часа ночи 4 июля. Объезд закрываемого участка пригородными автобусами организуется до улицы Ленинской по своему маршруту, далее с Ленинской на Грюнвальдскую и Калинина, и затем по своим маршрутам. Движение городских автобусов будет осуществляться без изменений. В Лиде правоохранители раскрыли кражу ювелирных украшений, которые муж тайно выносил из дома и сдавал в скупку. Как сообщает УВД Гродненского облсполкома, 30-летний мужчина нигде не работал, часто употреблял спиртное. 28-летняя женщина пыталась поддерживать семейный быт. Однако в какой-то момент заметила, что стали пропадать украшения, подаренные бабушкой еще до свадьбы. Супруг брал ювелирные изделия и сдавал в скупку. Женщина обратилась в милицию. Сотрудники уголовного розыска Лидского РУВД выяснили, что драгоценности муж крал на протяжении 2 лет и в гораздо больших объемах, чем предполагала хозяйка. Основную часть украденного удалось вернуть владелице, а к уголовному делу добавилось заявление на развод.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-17, днем 26-27 градусов тепла.

0: dientes. Enséñame los.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Ты слушаешь Лидер
1: FM. Сейчас это разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней.

0: FM. Слушай то, что нравится.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is